0: Меня зовут Денис. Я из России. Более 10 лет живу в провинции Анхой. Я очень интересуюсь традиционной китайской культурой. На этот раз я приехал в город Сюаньшэн, провинция Анхой. Я слышал, что Сюаньшэн называют городом четырех драгоценностей китайской письменности. И это единственный город в Китае, где производятся все четыре компонента традиционного набора. Кисти, сухая тушь, бумага и каменная тушечница. Сюаньская бумага, кисти и каменная тушечница, а также хойчжоуская тушь. Для меня каждый из этих предметов является произведением искусства, таинственным и изысканным. Давайте вместе познакомимся с тем, о чем вы, возможно, не знали, когда речь заходит о четырех драгоценностях китайской письменности. Это Цао Исун, носитель нематериального культурного наследия четвертого поколения, мастерства создания оснастки тончайших бамбуковых жалюзи, на которых изготавливается бумага
1: сюань.
0: службы в армии Цао Исун планировал переехать в большой город, чтобы развивать карьеру. Но заметив, что в его родной деревне становится все меньше людей, занимающихся изготовлением бамбуковых жалюзей для изготовления бумаги сюань, и что старинное ремесло может быть утеряно, он решил оставить возможности жизненного развития, которые дает большой город, и вернулся в родную деревню Сяолинь уезда Цин. Так он сохраняет и развивает ремесло изготовления жалюзи сюань уже более 15 лет.
2: Производство бамбуковых жалюзей очень требовательно к сырью, инструментам и технологии. Поэтому ручной труд, традиционный способ изготовления их до сих пор востребован.
0: Процесс создания бамбуковых жалюзи для изготовления бумаги сюань включает более 40 этапов, начиная от подъема в горы,